0: 席，卡兰宝石，16石。
1: 我超爱碧玺，
2: 我也是。
3: 450克。
4: 在塔什库尔干塔吉克自治县这座边境小城，这家巴基斯坦人开的老牌玉石店几乎无人不知。
5: 93年开的，
0: 对对，这
5: 开了这么多年了。
0: 这是我爸爸和叔叔开的店。
5: 哦，你是二代。
0: 对。The main thing my father and uncle told us: never ever tell lie to the customer.The second thing, never ever be angry, be sweet.
1: 100块得了，100块给我就拿走。真的没有，不好意思。
4: 这是艾明接班的第14年，他将父辈的生意经营成了塔县最大、口碑最好的玉石店。而今年，艾明有了一些新打算。
0: A lot of tourists come here, 因为吃的东西。To drink from Pakistan, and we are just so we decided to have some food products in our shop, and this is the main thing which I want to do this year.
4: 扩大经营范围并非易事。艾明打算去喀什拜访一位塔吉克族老友，听听他的看法。
0: I so miss you so much.
6: I miss you so much also.
0: Okay.
6: When are you back to Tashkogan?
0: Maybe tomorrow. How is your business now?
6: Yeah. I also tried to go to Pakistan and see what's going on here.
0: Okay.
6: Emerald or ruby mine.
0: Okay, that's great. So, I can help you out in it.
6: We want the top quality. I
4: like. 他们共享经营，既是挚友，又是合作伙伴。
6: How's your side?
0: I want to bring this juice to China.
6: You're checking the market or not?
0: Yes, I am checking a little.
6: Just my one friend has come from India, China, about this.
0: Oh, good. There's great.
6: Juice.
0: I will take some samples from Pakistan. In it, we can find a buyer. We can work on it.
6: Bhatishwari.
4: 好友的鼓励下，甄选样品成了推进计划的第一步。
7: Шумер яны зэнг мэдгэ я мобайл тэт уна. Яны барч зарзох юм га. Хэсэрмэш мэ.
0: Окей, чэрэ забар да. Сэ үкзэр кэзэ бафхан.
4: Ай ми ю ди ди пин ры жу зай дэнпу да 2 цэн. Та бу зай ши, ди ди зэ зэ дон шэнг жи вэй лин ши дэн чан.
0: Мэ узэм бэ сарэ рэг дэ Пакистан.
7: Дираш дин кшу. Торт цэ.
0: Мэ узэм пиган центра торт спрэмэр за цатр.
4: 踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫。沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，4-5个小时即可抵达艾明的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
0: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。哎，那么你把伊拉沃什么发那当？都几个呀？
4: 炉火边的团聚短暂珍贵。虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。
7: Я в тот день третий день, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал, я ехал